приступила к производству компьютеров персональной персональной.